Стандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Аида Балаева поздравила лауреатов международных музыкальных конкурсов. Казахстанский фильм отобран на кинофестиваль класса А в Испании. Экологическая акция «Таза Казахстан» прошла в Таразе. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Заместитель премьер-министра, министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева встретилась с казахстанскими исполнителями, завоевавшими награды на международных музыкальных конкурсах, сообщает Казправда.кз. В мероприятии приняли участие Агирки Амалят, Жасмина Тузелова, Ален Байсен, их педагоги и родители. Поздравляя лауреатов, Аида Балаева отметила, что каждая победа – это достижение нашей страны. Казахстанские дети уверенно проявляют себя на международной сцене, и это свидетельствует о высоком уровне отечественной школы искусств, сказала вице-премьер. Напомним, Агирки Амалят стала обладателем специальной награды «Лира» и первой премии на 35-м международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске молодых исполнителей и эстрадной песни 2026. Жасмина Тузелова завоевала вторую премию на 35-м международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске детского конкурса и получила специальный сертификат на создание авторской композиции. А юный виолончелист Ален Байсен стал победителем 37-го международного музыкального конкурса «Ровер Доро» в Италии. Во второй возрастной категории секции «Юные таланты» он набрал 100 баллов из 100 и был удостоен первой абсолютной премии «Примо Премио Абсолюта». Фильм «Мугалим» вошел в конкурсную программу «New Directors» 74-го международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, одного из старейших и престижных кинофестивалей мира, который пройдет в Испании с 18 по 26 сентября, передает «Казинформ». Картина рассказывает об учителе музыки, живущем в небольшом городе Балхаш, который мечтает уехать в большой город. Получив эту возможность, ему предстоит решить, что важнее – искусство в нем или он в искусстве. Фильм является дебютной работой Аян Нурдиновой. Важно подчеркнуть, что «Мугалим» стал первым казахстанским фильмом в истории фестиваля, снятым женщиной-режиссером. «New Directors» – одна из ключевых секций фестиваля в Испании, ориентированная на открытие и продвижение перспективных авторов со всего мира, представляющих свои первые или вторые полнометражные работы. На территории мавзолея Карахана в Таразе прошел республиканский субботник. В рамках экологической акции «Таза Казахстан» здесь прошли работы по уборке и благоустройству. Активисты из нескольких регионов страны очистили от мусора территорию мавзолея и исторического объекта «Подземная мечеть», а также привели в порядок прилегающую территорию. К акции присоединились и бойцы молодежных трудовых отрядов «Жасыл-Ель». Объединив усилия, участники не только внесли вклад в поддержание чистоты, но и напомнили о важности бережного отношения к историческому наследию. Такие инициативы, как отмечают организаторы, как раз способствуют формированию экологической культуры и вовлекают молодежь в решение вопросов, связанных с охраной природы. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».

0: Новости культуры на Радио Классик.
1: Таза, Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: бір сәт тоқта, өзгені емес, өзіңді тыңда. Классик радиосы.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Лето с любимой классикой.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Дорогие друзья, программа «Территория классики» прощается с вами. Ждем вас вновь на волнах единственного в Казахстане радио классической музыки.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Эфирде классика Алан Хабара.
3: Эфирде классика Алан Хабар жалғастырады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Легенда Йенлек Кебека живет на большом экране. Фестиваль корейской культуры в Астане. В Алматы появится креативный кластер. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В Алматы готовятся к съемкам масштабного исторического эпика о трагической любви, произошедшей в казахской степи в XVIII веке, передает агентство «Казинформ». Режиссером картины выступит Рустем Абдрашев, сценарий написан Канатом Рамазаном. Инлик Кебек – культовая для Казахстана история любви, вдохновившая писателей Шакарима Кудайбердиева и Мухтара Уэзова на создание литературных произведений и театральных постановок, а позже и Газизу Жубанову на написание одноименной оперы. Однако полноценной киноверсии легенда до сих пор не обзавелась. Фильм Рустема Абдрашева станет первой экранизацией истории двух влюбленных. По словам режиссера, история Енлик и Кебек универсальна и, несмотря на давность произошедшего, привлечет внимание современных зрителей. Уже в ближайшее время команда создателей проведет кастинг на главные роли, а также отправится на поиски локаций в Восточно-Казахстанскую область и область Абай, где и пройдет основной блок съемок. В Астане состоится фестиваль корейской культуры K-Fest 2026. Фестиваль познакомит гостей с традициями и современным искусством Республики Корея, объединив музыку, танцы, гастрономию и культурные инициативы. Главным событием станет праздничный концерт с участием творческих коллективов и артистов. В программе традиционные и современные корейские номера, а также совместные выступления с использованием казахских и корейских национальных музыкальных инструментов. Кроме того, посетителей ждут кей-поп-шоу, рандом-дэнс, творческие мастер-классы, дегустация блюд национальной корейской кухни, ярмарка корейских товаров и сувениров, а также интерактивные зоны и развлечения для детей и взрослых. В Алматы на месте бывшего трамвайного депо началось строительство креативного кластера. Об этом сообщили в акимате города. Так, на территории бывшего трамвайного депо планируется создание креативного кластера общей площадью порядка 32 тысяч квадратных метров. В составе кластера предусмотрены многофункциональный концертный зал, общественные холлы и пространство для проведения мероприятий, студии и мастерские для представителей креативных индустрий, шоурумы казахстанских дизайнеров, галерея современного искусства, атриум для проведения городских событий, а также офисные пространства для креативных предпринимателей, говорится в сообщении. Дополнительно проект включает благоустроенную территорию с амфитеатром, летней сценой, парковой зоной и детской игровой инфраструктурой, формируя открытое и доступное общественное пространство. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Болашақты бірге қалыптастырамыз. Құрылтай сайлауына 23 тамызда келіңіз.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.